0: Разные мысли. Неудачи преследуют всех, но настигают лишь неудачников.
1: Жернова. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: кет. Келісте бізден артық ешкім жоқ. НС радиосы.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Добрая женщина при разводе обычно все добро забирает с собой.
1: Жарнама. Назар аударыңыздар.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Биткоинды 2009 жылы Сатоси Накамото деген бүркеншік атты адам жасаған.
2: Жарнама.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Разные мысли. Одиночество – это когда не знаешь, что храпишь.
1: Жернова. Внимание! Только в июне горячие цены на

любишь говорить паузами. А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Разные мысли. Лучше быть непризнанным гением, чем признанным идиотом. Жернова.
1: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
2: МС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: любой цвет настроения на радио НС.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно

и не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.